нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

мне в океане тонуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

вроде холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая.

Али с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких,

друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 42 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: спасите наши души.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 50 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Фестиваль «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Я хулиган, улица мама, в тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка пай, запала мне в душу, кроме тебя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я – ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон».
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, и если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Ну, надо вам сказать, что постарается радио «Шансон» обязательно, чтобы и сегодня, 12 сентября 2026 года, было очень-очень интересно. Тем более, что пришел выходной, а это значит, что можно чуть-чуть расслабиться, отпустить галстук, может быть, даже на одну дырочку перестегнуть ремень и почувствовать себя совсем другим человеком. Ну, а радиоприемник сделать погромче для того, чтобы слушать хорошие песни. В студии радио «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхать несколько часов подряд в субботу будем вместе. «За подруг» звучит следующая композиция. Чуть позже «Просто ты одна». Дуэтная композиция.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Ну вот мы-то как раз про приобретение молчать не станем. Совсем недавно, несколько дней тому назад, большое событие в жизни и Иры Круг, ее голос, кстати, в этой песне «Просто ты одна» звучит дуэтно вместе с Алексеем Брянцевым. Так вот, знаковое событие в жизни Иры Круг, и да и ее поклонников тоже, с 2022 года. То есть больше 3 лет пластинок не выпускала, и вот, наконец, 12-й по счету студийный альбом увидел свет. Так что, знаете, у Иры Круг новая пластинка. Ищите, получайте удовольствие, ну и слушайте на радио «Шансон». Дальше мы сядем на кухне и руки теплые на бархате цветном.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

А как легко и просто теперь находить радио «Шансон». «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хорошей музыки, обратите внимание, с каждым днем становится все больше. Так что, где удобно именно вам, можно слушать песни любимых артистов самого народного жанра. Может быть, вы на работе, может, вы в дороге, может быть, вы дома. Не имеет разницы. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

0: обязательно сбудутся.
1: Это хорошо, когда мечты сбываются, потому что мы же не зря, не просто так мечтаем, а ради самого процесса. А когда наоборот все происходит, даже очень грустно становится от того, что не случилось так, как мы себе распланировали. То, что произойдет со Стасом Михайловым в ближайшее время, например, никакие ни мечты, ни фантазии, ни вымысел, все будет как запланировано. Дело в том, что Стас Михайлов, как выясняется, готовит премьеру, и не позднее середины следующего месяца эту песню собирается обнародовать, так что в эфире хорошего радио, скорее всего, эта композиция появится. Следите за анонсами. Ну а пока озноб души на волне хорошего радио. Вместе с вами послушаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Роспотребнадзор готовит новую тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов ОРВИ. Сейчас в работе используется система, рассчитанная на 25 вирусов, сообщила глава ведомства Анна Попова. Кроме того, специалисты разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. Попова добавила, что в Роспотребнадзоре создана плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах, чтобы иметь средства диагностики для всех опасных инфекций. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что уже во второй декаде сентября начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Более 200 тысяч иностранных студентов ехали в Россию в первом полугодии. В основном это граждане Казахстана и Китая, а также Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Данные статистики изучила РИА Новости. Показатель по Азербайджану увеличился примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Более чем наполовину выросло число студентов из Бангладеш. 568 человек въехали из Нигерии. В Общественной палате призвали полностью перевести российские школы на пятидневную учебную неделю. Учеба по субботам должна стать факультативной. Ее можно проводить только по желанию учеников, заявил общественник Владислав Гриб. По его словам, у школьника должно быть время на личные дела и самореализацию. Кроме того, ребенку после учебы необходимо восстанавливаться. В пользу этого высказываются психологи и медики. Отмечается, что в некоторых школах сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводят в субботу. Решение о введении шестидневки каждая образовательная организация принимает самостоятельно. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А мы остаемся на этой волне, потому что музыки много, а шансон один, и давно эта музыка у нас в душе, в студии Хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Песня под названием «ПМЖ» побывала в эфире. Будут ивушки, будет ясень, и будет отличное настроение, потому что этот день, выходной день, проводим вместе.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот мы 14 ноября устраиваем серьезное мероприятие на столичной лайф-арене, чтобы вам было весело. Будет разгуляй 14 ноября, возрастное ограничение 12+, любимая музыка, любимые танцы, любимые исполнители. Все это будет на столичной лайф-арене 14 ноября. И самое главное, доступные билеты, наиболее доступные, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника.

отражение моих глаз.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вам
6: большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

тучи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

0: чес.
1: «Случайность» — вот название композиции, которая побывала в эфире «Хорошего радио» в исполнении Михаила Шафутинского. Но то, что с песней Михаила Шафутинского 3 сентября произошло, наверное, можно считать случайностью. Вот, хотя сам мэтр говорит, знает, сколько мемов и шуток вокруг этой песни сложилось. Но они, эти шутки, мемы, нисколько мэтра не обижают. Даже радует, ведь это свидетельствует об огромном успехе композиции. И мало какая песня может похвастаться такой народной любовью, говорит Михаил Шафутинский.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Бублик.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Кому-то повезет, обязательно повезет. Сергей Трофимов с «Добрым утром, мужики» в эфире «Хорошего радио». Сергей обещает сделать нескольких человек знаменитыми на всю страну. Каким образом? Собрался снимать видеоклип новый Сергей Трофимов. И для этого ищет людей в возрасте от 50 до 60 лет. Подробностей пока никаких нет, но данные Сергею уже можно переправлять. Сударушка, подмосковная рыжая львица – это наши музыкальные планы до завершения часа.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. «Далеко до Москвы». Премьера сегодня в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России нет никакого дефицита наличности, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, темпы роста вкладов несколько сократились, однако за три последних месяца объем средств на банковских депозитах вырос почти на 500 миллиардов рублей. Ранее председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил рост спроса на наличные техническими сложностями, которые связаны с ограничениями работы интернета. Стоматологи будут обязаны проводить обезболивание пациенту при любой боли. Это сделает процесс лечения более комфортным. Приказ Минздрава вступит в силу 1 октября, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее применять анестезию допускалось только на усмотрение стоматолога, то есть пациенту могли предложить потерпеть боль. Минсельхоз объяснил подорожание сахара сезонным фактором. С увеличением объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет расти, что традиционно приведет к снижению цен, сообщает Интерфакс. В прошлом году в России собрали почти 49 миллионов тонн свеклы, на 8,5% больше, чем в 2024. Этого достаточно для обеспечения внутреннего спроса и для экспортных поставок. В первой половине текущего года положительная динамика сохранялась. Сентябрь и октябрь традиционно считаются самым урожайным временем для сбора грибов. Пик выпадает на вторую половину сентября, а длительность зависит от региона. На юге грибы собирают до конца октября, а в средней полосе сезон завершается с первыми устойчивыми заморозками. По словам биологов, оптимальной для роста грибов температура от плюс 12 до 18 градусов, туманы по утрам и дожди, прошедшие за 1-3 дня до похода в лес. Сейчас ожидается активный рост белых грибов, они встречаются в хвойных и смешанных лесах, пока почва не промерзнет. Массовый рост осенних опят начинается со второй половины сентября и может продолжаться до начала ноября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

не дадим ни одного шанса для уныния и грусти. Каким образом? Будем делиться хорошим настроением и не только друг с другом, но и с животными, и с растениями. Поэтому никто не заплачет, как хочется верить. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Песня «Ванечка» более оптимистичная на радио «Шансон».

Песня «Знай» на волне хорошего радио. Ее сменит «Городок около моря» в исполнении Татьяны Булановой и Андрея Косинского. И, кстати говоря, в Краснодарском крае сейчас у Татьяны Булановой как раз выступление. Позавчера в Сочи прямо во время концерта зрителей пришлось эвакуировать из-за объявленной опасности. Но дальнейшие запланированные выходы на сцену на Черноморском побережье Татьяна Буланова, говорит, отменять не будет. Остается вместе со своими поклонниками.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. «Павловская курочка». Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Васька моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,

композиция «Братан» на волне хорошего радио. А на очереди «Растопи лед» Виктора Королева. Говорит Виктор Королев, что не фигура речи, что любимые песни нам строить и жить помогают. Это уже вечная для него традиция с детства. Утро у Виктора Королева, например, всегда начиналось с любимых пластинок. Громкость на всю катушку, и тогда дома воцаряется праздник. Радио.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, My Soul Visar с натуральным составом процесса.

0: связаться со специалистом.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мой красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная, ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал.

много раз. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то

И вот так вдвоем или даже большой компанией можно отправиться на столичную лайф-арену 14 ноября для того, чтобы поучаствовать в нашей всенародной танцплощадке. Эх, разгуляй! Самые доступные билеты на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Ира Круг, чья песня дальше звучит на волне хорошего радио, тоже будет на всенародной танцплощадке. Возрастное ограничение 12+.

0: Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. «Далеко до Москвы». Премьера. Сегодня в 12.00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Часть российских автовладельцев освободят от уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Принять поправки для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей предложило Министерство внутренних дел. Речь о владельцах, чьи машины были зарегистрированы до конца прошлого года. Проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения. Отмечу, поступление в федеральный бюджет от утилизационного сбора уже перевалили за отметку в 316 миллиардов рублей. Проект специальных QR-кодов качества для частных клиник разрабатывают в России. Такой механизм позволит обезопасить людей от некачественных услуг, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий. QR-код позволит проверить наличие лицензии клиники, а также узнать о других критериях. Инструмент планируется разработать на основе технологии честного знака в простом и понятном формате, например, в формате светофора. Сейчас потребители при помощи мобильного приложения «Честный знак» могут прямо у полки проверить товар, посмотреть сведения о нем, убедиться в легальности. Российские пятиклассники со следующего года начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». В дальнейшем к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов, заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что предмет направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. Основой программы станут примеры из жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и героев СВО. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, днем до 17 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

История великой любви в одной короткой, маленькой песне. Но таких песен в этом часе будет огромное количество. Снова о светлом чувстве «Две судьбы». «Москва слезам не верит и ждет меня, любимая, в ближайшие минуты». Послушаем вместе в студии «Хорошего радио». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Совершенно не хотим, чтобы это лето потерялось в памяти. Сделаем так, чтобы лето запомнилось 2026 года надолго. Но вы же скажете, уже сентябрь на календаре, какое лето. А мы лето продлеваем вместе с нашими любимыми артистами. С 24 по 30 октября отправляемся в Турцию на берег Средиземного моря. И Алексей Брянцев, который только-только в эфире «Хорошего радио» побывал с песней «Москва слезам не верит», тоже поедет с нами на «Бархатный шанс». Он будет там, и Михаил Шуфутинский, и многие-многие другие. Чтобы узнать все подробности, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет рассчитывайте, что будут у вас в конце октября 6 музыкальных вечеров. Да-да-да, правильнее сказать, 6 жарких музыкальных вечеров.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: С выгодой купить окно в окна «Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
10: В интернете наберу prismaokna.ru.
11: Подробности на сайте.
12: Стих Юникорн. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
13: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Б.
14: Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Именно самолетом воспользовалась наша следующая исполнительница. Рада Рай накануне улетела в Пятигорск, потому что сегодня там у Рады встреча с поклонниками, но не это важно на сей момент. Накануне перед отлетом устроила Рада Рай премьеру новой своей композиции, как и обещала. «Охота моря» — эта песня уже в интернете, так что во всемирной паутине желающие могут найти и послушать. А у нас «Без любви секунда верста». Я верю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом

0: связаться со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 42 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: название этой песни на волне шансона «Случайность», но то, что происходит в хит-параде с Михаилом Шуфутинским, вовсе и не случайность никакая, потому что это все ваше голосование. Услышите в следующем часе, как распределились и все остальные места. Ну, вы понимаете, кто лидер. Ну, а кто занял 11 других мест, скоро тоже выяснится. Тамара Кутидзе пока вместе с нами на шансоне.
1: Говорят, что...

11 часов в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Хакеры установили рекорд по атакам на российские компании с помощью искусственного интеллекта. В июле зафиксировали 417 миллионов вредоносных воздействий на сайты, личные кабинеты и другие веб-приложения, сообщает газета.ру. Больше всего досталось транспорту и логистике. 15% атак пришлось на госсектор, 8% на IT-компании. Ученики начальной школы не должны использовать искусственный интеллект. Школьники 5-11 классов могут применять его для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Отдельно ученики 10-11 классов также могут использовать искусственный интеллект для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей и автоматизации расчетов, создания визуальных материалов. Таковы методические рекомендации Минпросвещения. Уточняется, что педагог вправе ограничить использование технологий ИИ при выполнении школьниками заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. Более того, не допускается использование искусственного интеллекта при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Продажи кофе на вынос в России сократились на 4% с начала года. Это связано с подорожанием напитка, пишут «Известия». Согласно данным аналитиков, средняя цена чашки кофе объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Из-за подорожания сырья и других издержек кофейни вынуждены повышать цены, что отражается на спросе. В ключевых регионах, где выращивают зерна, была неблагоприятная погода. Сильные осадки в Бразилии осложнили сбор урожая. Аномально теплая и влажная зима ожидается на большей части территории России, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Температура воздуха в среднем может превышать норму на 3-4 градуса, причем сильнее всего потепление будет заметно в центральной части страны и южных регионах. Максимальное отклонение от климатических значений ожидается в феврале. Количество осадков в январе может оказаться на 30-40% выше нормы. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахметшин. Новая неделя, новые перемены в хит-параде «Шансон года». Здесь все может измениться буквально за 7 дней. Вчерашний лидер может уступить место, а тот, кто был первым, стать вторым. Так что давайте посмотрим, что же произошло. Начнем с дуэта, которому сегодня предстоит заново доказать свое право на движение вверх. Алексей Петрухин и Анна Семенович на этот раз открывают наш рейтинг. Их дуэт «Раздели со мной лето» занимает 12 место. Но у хит-парада есть хорошее правило. Последнее слово всегда остается за слушателями, а значит, через неделю все может выглядеть совершенно иначе. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон.

0: Интересно, что песни иногда живут гораздо дольше своего первоначального настроения. То, что когда-то было написано для конкретного момента, со временем становится саундтреком уже к совершенно другим историям слушателей. И вот у нашего следующего героя таких песен очень много. Итак, на 11-м месте в хитовой дюжине радио «Шансон» Михаил Бублик. Сейчас проверим, какие эмоции и мысли вызывает у нас хит «Лети, лепесток».
1: Шансон номер 11.

0: Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть одна любопытная особенность хит-парадов. Цифры вроде бы сухие, а за ними всегда стоит очень живая реакция людей. Кто-то голосовал за песню по дороге на работу, а кто-то наверняка включал ее специально, чтобы услышать еще раз. Ну а следующая песня наверняка собрала огромное количество голосов любителей кошек. Юлия Михальчик сегодня на 10-м месте с песней «Буду твоей кошкой».
0: Шансон.

Сейчас тот случай, когда две разные творческие интонации уместились в одну песню. Денис Майданов и Татьяна Буланова нашли здесь свой баланс. Каждый звучит по-разному, безусловно узнаваемо, но история получается общей. Сегодня песня «Москва-Санкт-Петербург» на 9-й позиции.

предлагаю сейчас ненадолго забыть о цифрах. Просто представьте, играет песня, и в какой-то момент вы уже не слушаете ее фоном. Что-то заставило обратить внимание на слова. Именно такие моменты особенно ценны в музыке. Именно такой момент наступит прямо сейчас. Алена Петровская сегодня занимает 8-е место с песней «Сердце бьется в закрытую дверь».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо вам большое.
12: Благодарны.
10: Мы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: А теперь небольшая загадка. Что общего у хорошей песни и хорошего разговора? Вам не хочется, чтобы все это заканчивалось слишком быстро. Ирина Круг умеет оставлять именно такое послевкусие. Сегодня ее суперхит «Губы Наташки» занимает 7-е место.
0: «Шансон

0: Игорь Слуцкий остается на этой неделе на 6-й позиции. А ведь между 6-м и 1-м местом всего 5 строчек. Расстояние небольшое, особенно если за тебя голосуют слушатели. Не забывайте, что теперь вы можете сделать это на сайте radioshanson.ru. А мы пока послушаем песню Игоря Слуцкого «Ошибка».
1: Шансон номер 6.
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке.

А вот теперь становится действительно любопытно. Григорий Лепс и Акмаль – сочетание, в котором встретились два разных поколения слушателей. Одни знают Лепса много лет, другие пришли в эту историю вместе с Акмалем. Сегодня их объединяет пятая строчка и песня «Шутка». Шансон.

четвертое место. Самое неблагодарное перед самым интересным моментом. До пьедестала не хватило совсем чуть-чуть. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня остановился в одном шаге от тройки. Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
10: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
11: За несколько лет он прошел путь от региональной сцены до одного из самых заметных исполнителей современной эстрады. При этом в его песнях по-прежнему чувствуется связь с кавказской музыкальной традицией. Именно это сочетание стало одной из особенностей его стиля. Сегодня Султан Лагучев на третьем месте с песней «Роза черная». Шансон.

вот имя, которое в нашем хит-параде давно не нуждается в дополнительных представлениях. Александр Новиков – один из тех авторов и исполнителей, чьи песни давно вышли за рамки одного поколения слушателей. И сегодня он буквально в шаге от вершины. Второе место у песни «Разлетелись как птицы». Шанс.

0: Ну и сейчас я предлагаю проверить, насколько хорошо вы запомнили сегодняшнюю рейтинговую таблицу. Начали мы с Алексея Петрухина и Анны Семенович. 12-е место у песни «Раздели со мной лето».
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик сегодня 11-й с песней «Лети, лепесток».
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик удобно расположилась на 10-й строчке. «Буду твоей кошкой».
3: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова делят 9-е место с песней «Москва, Санкт-Петербург». География сегодня представлена достойно.
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-й позиции Алена Петровская и «Сердце бьется в закрытую дверь».
5: Губы Наташки.
0: Седьмое место занимает Ирина Круг.

0: удачная музыкальная ошибка Игоря Слуцкого на шестой ступени.
1: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Пятое место занимают Григорий Лепс и Акмальский, том «Шутка». Название легкое, а положение в рейтинге вполне серьезное. Евгений Григорьев на

0: На третьей строчке Султан Лагучев «Роза черная». До первого места осталось всего два шага.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня второй с песней «Разлетелись как птицы». И теперь самое время узнать, кто же занял первое место. Первое место уже несколько недель подряд оставляет за собой Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня возглавляет хит-парад «Шансон года». Вот так. 12 песен вошли в рейтинг, 11 остались позади, а одна сегодня смотрит на всех сверху. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и чтобы в жизни всегда находилось место песням, которые хочется ставить на повтор. До встречи на следующей неделе. Пока.
2: Шансон номер один. Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде.ру».
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Глава Минсельхоза Оксана Лут опровергла сообщение о проблемах с вывозом зерна из России. По ее словам, из страны все вывозится. Запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Партнеры обещали не ограничивать транзит. Ранее Оксана Лут сообщила, что летом на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне в России возникли сложности с реализацией зерна. Минсельхоз перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Новый стандарт для старших классов не повлияет на качество образования и уровень знаний школьников. Об этом сообщила сенатор Екатерина Алтабаева. По ее словам, учебу по углубленным программам не запретят. Профильные классы сохранятся в образовательной системе. По мнению парламентария, если человек хочет учиться, а школа создает для него необходимые условия, то, обучаясь по базовой программе, ребенок может достичь на ЕГЭ стабального результата. Во многом результат ученика зависит от его индивидуальных особенностей. Напомню, новый стандарт для старших классов вступит в силу с 1 сентября следующего года. Школьники смогут изучать все дисциплины лишь на базовом уровне и не выбирать углубленные предметы. Сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. Проект «Учебный день в музее» стал частью городской образовательной системы Москвы. За 9 лет в нем поучаствовали более 500 тысяч школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В прошлом учебном году проект объединил более 320 школ и 100 тысяч учеников. Ребята провели свыше 4000 учебных дней на 46 площадках. Самыми популярными оказались музей космонавтики, зоопарк и музей спорта. Программы для занятий разрабатывают методисты педагогического университета, учителя и сотрудники музеев. Город организует для участников бесплатные автобусы. С этого месяца к проекту присоединился музей Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97,87, юань стоит 12 рублей 55 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Если после песни Шелега вам захотелось написать стихи на асфальте, то Шуфутинский, а он вот уже потихоньку начинает занимать эфир, заставит вас пойти и купить путевку в санаторий, ну или нефильтрованного. От юношеских прыщей первой любви переходим к благородной импозантности. Миша-младший пел про взгляд, Миша-старший поет про статус. Ну а в субботу к вечеру обычно статус всегда становится важнее оптики. Ну а пока на часах в студии радио «Шансон» 12.06. У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго дня, уважаемые слушатели.

привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

От питерской хмари Александра Розенбаума потихонечку будем переходить в солнечное диско Виктора Рыбина и Натальи Сенчковой. Спасибо за красивый вздох. Ну вот, Александр Яковлевич, но жизнь слишком коротка, чтобы ходить с кислой миной на лице. Жизнью нужно наслаждаться и радоваться, тем более в субботу, да так, чтобы плавки трещали по швам от счастья. Суббота требует десерта, а не витамина в грусти, друзья. Поэтому приемник делаем громче, подпеваем и наслаждаемся кусочком сладкого пломбира. Это самое душевное радио. Всем отличных выходных, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Сергей Куренков, «Кармашек». Если в вашем кармашке нет еще билета на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то поторопитесь. До 14 ноября остается все меньше времени. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Ну, вы поняли, на «Эх, разгуляй». 14 ноября наполненный вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Все это для лиц старше 12 лет. Помните об этом.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей.

Спасибо дуэту за этот урок ботаники и топографии. Незнакомая ветка звучит как диагноз для грибника после корпоратива. Но любой лес заканчивается, любая линия метро выходит на поверхность. Встречайте, группа «Сентябрь» с их метеорологической службой спасения. Каждый раз, когда слышу эту песню, вспоминаю, что хорошему коту и в декабре март.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпромторг планирует увеличить финансирование транспортной субсидии для экспортеров. Кроме того, ведомство хочет сохранить субсидию логистическим операторам для развития экспортных маршрутов со странами, где возможно нарастить количество российской продукции. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Роман Чекушев. В рамках программы «Международная кооперация и экспорт» отечественным грузоперевозчикам субсидируется часть затрат на перевозки в Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию. В этом году на программу выделено около 2,5 миллиардов рублей. В МВД посоветовали не устанавливать на мобильные телефоны детям

банковские приложения. Достаточно открыть ребенку карту, которая будет привязана к основному продукту родителя, сообщает ТАСС. Через банковское приложение на телефоне мамы или папы можно будет отслеживать все банковские операции. Кроме того, для контроля местоположения ребенка достаточно воспользоваться специальным приложением. Оно может быть установлено либо у ребенка, либо у родителя. Есть и такие, что работают в паре. Строительство новых участков московского метро позволит сократить время в пути между столицей и Подмосковьем примерно в два раза к 2035 году. К этому времени появится 35 новых станций, 12 из них непосредственно в Московской области, сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек. Метро появится в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Также по программе следующего десятилетия запланировано строительство подземки в Новой Москве, включая Щербинку. Соло-туристы стали чаще путешествовать по России. Осенью доля поездок по стране среди одиночек выросла до 61% от всех заказов. Годом ранее было 59%, сообщает Лента.ру. Чаще всего соло-туристы отправляются в поездку на 3 дня и тратят на гостиницы в среднем 7300 рублей. Лидером среди направлений стала Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Приморье. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Если после песни Королёва вам захотелось подарить девушке плюшевого мишку, не ждите, дарите. А вот Кучин заставит вас проверить замки на дверях, выглянуть в глазок и зашторить окна. От ванильной нежности переходим к дворовой паранойи. Доброй, конечно, если такое вообще возможно. Сентиментальный – это когда плачешь над судьбой вора. Детектив – это когда пытаешься понять, куда он дел награбленное. Меня зовут Андрей Лобанов, это радио «Шансон». Погнали расследовать.
1: Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я особо.

что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов только что короновал свою даму, назвав ее королевой вдохновения. И мы уже начали собирать налог на роскошь в его пользу. Спасибо за монархию, Стас. Но пока ты там раздавал титулы, к нам присоединяется потрясающая Таисия Повали с проверкой этих самых титулов, но уже на ощупь, если вы понимаете, о чем я. Хватит смотреть на портреты, пора переходить к тактильному контакту. На смену дворцовому этикету приходит народная любовь. Встречайте! Твоих рук родные объятия. Таисия Повали в эфире самого душевного радио.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Любовь Успенская и Николай Басков. Большая любовь. Знаете, если когда-то встречаешь по-настоящему большую и светлую любовь, очень сложно бывает. Сложно по разным причинам. Сложно удержать, сложно не нарадоваться, сложно как-то вообще с этим смириться, что повезло так невероятно. Поэтому берегите свою большую любовь, не теряйте. Это радио «Шансон». Отличного выходного.

0: реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Пока Рада Рай доказывала теорему о том, что одно сердце бьется тише, чем перфоратор соседа, я успел посидеть. Спасение утопающих в меланхолии – дело рук самих утопающих. Ну или можно попросить об этом Марка Бартна. Он кинет там спасательный круг, но перед этим привяжет его к турбине самолета и, ага, полетели. В общем, хватит ползать по земле со своими травмами. Сегодня суббота, время нарушать закон игры.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
4: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
5: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет.

22 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Как сообщили в Госдуме, такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может узнать необходимую ей информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости подключить профильные ведомства и некоммерческие организации. В мобильном приложении госуслуги авто появились транспортные, накладные и путевые листы. Как сообщила пресс-служба Минцифры, документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода. Отсканировать его можно даже без доступа к интернету. Для этого в приложении предусмотрен сервис Госскан. Как пишет портал Москва-24, в приложении доступны электронные версии свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также водительские чаты. Через сервис можно заключить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки»,

а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань стоит 12,55. По данным Яндекс.Погоды сейчас в Москве пасмурно, плюс 17 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Королева драмы Вика Цыганова покинула сцену, оставив лужу крови и лепестки роз. Красиво жить не запретишь. Но наш сегодняшний плейлист требует теперь санитарной обработки хлоркой и звука лопнувшей струны бас-гитары. Бутырка входит без стука, аттестат выдан, допуск к шалостям получен. В общем, гуляй, рванина, отрубляй выше. Это радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Всем отличного субботнего дня. Да вообще хороших выходных. Почему нет?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Денис Майданов и Баян Микс. Мы с тобой одной крови. Так говорил мальчик, воспитанный зверями. Ну и теперь подхватили ребята. А почему нет, если да, собственно, продолжает эфир радио, самого душевного радио «Золотое кольцо». Дорогие друзья, всем прекрасного настроения.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Машкрепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229 66 89.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
8: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 1 октября 2026 года.

0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Мы вам
0: очень
2: спасибо. Благодарны.
0: Вы вам благодарны.
3: Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Госпожа Ваенга, если на вопрос «Где была?» вы ответите на бархатном шансоне, никто вас не убьет, а наоборот, позавидует. И, кстати, до незабываемого отдыха в компании «Радио Шансон» остался 41 день. Билеты еще есть. За подробностями добро пожаловать на наш сайт.
1: Со мной

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом.

0: связаться со специалистом.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Друзья! Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен, тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как вкусно поют Федь Карманов, Анатолий Полотно, Камчатк. Все ясно и понятно. Вот так и вы, друзья. Пишите в программу «Только для вас», которая стартует уже через 10 минут у нас на волнах. Пишите, подписывайтесь, кому передаете привет и от кого передаете привет, чтобы всем было все ясно и понятно. На всякий случай напомню номер уже заранее. +7 909 955 103 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: голосом.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать застройщиков отдавать 5% квартир под социальное жилье. По мнению парламентариев, в таких домах могут арендовать недорогие квартиры не только малоимущие, но и многие нуждающиеся в жилье, молодые, многодетные семьи, студенты, сотрудники бюджетных сфер. Как пишет ТАСС, ссылаясь на депутатов, механизм действует уже 12 лет, однако таких домов по-прежнему мало. Для исправления ситуации предлагается ввести квоту для застройщиков в 5%. Состоятельные туристы готовы платить не за номер с видом на море, а за возможность увидеть то, что недоступно обычному путешественнику. Как рассказала газете «РУ» владелец туркомпании премиального сегмента Виктория Печенкина, речь идет о возможности пожить в аутентичной среде, познакомиться с местными традициями или оказаться внутри совершенно другой культуры. Появился тренд на так называемый «деревенский шик» с высоким уровнем организации и сервиса. Среди наиболее востребованных форматов эксперт выделяет смарт-путешествия, поездки с глубоким погружением в тему. Вместо стандартной экскурсии туристы выбирают программы с преподавателями, культурологами, историками и другими профильными специалистами. Ученые нашли в Израиле на берегу Галилейского моря фрагменты римского порта, которые специалисты связывают с эпохой Иисуса и библейским городом Капернаум. Гавань использовалась рыбаками и могла обслуживать суда, аналогичные тем, на которых передвигались жители региона в первом веке. Как сообщает Daily Star, Капернаум занимает важное место в Новом Завете. Именно там Иисус начал свое служение после ухода из Назарета, совершал чудеса, произносил проповеди. С этим местом также связывают евангельские рассказ о хождении Иисуса по воде. Прямых доказательств того, что Христос пользовался именно этим причалом, нет, однако находка помогает ученым лучше понять повседневную жизнь рыбаков и жителей региона в те времена. Доллар на выходные, понедельник, 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань стоит 12.55. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Шансон. Микрофон Андрей Лобанов. Ну а эти 60 минут мы посвятим вам, вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви, ну и прочим значимым событиям, которыми вы будете готовы поделиться. Единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 0. Ну и не будем откладывать в долгий ящик. Здравствуй, дикция. Есть сообщение. Смех приносит позитив, давит в корни негатив. Лук подарит, дарит лес. Всем мой здрасте, Газорез. Мы же культурная столица, поэтому культурно и приветствую всех. Газорез, вам также большущий привет. Здравствуйте. Прошу поздравить мою любимую сестренку Ольгу Ивановну Чепрову с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья и всего самого светлого. Поздравления от Александра Ивановича. Александр Иванович, вам большущий привет. Ольга Ивановна, вас с днем рождения. Координаты еще раз напомню. +7 909 955 103 и 0. Только для вас. Поехали.

Продолжается программа «Только для вас». У микрофона Андрей Лобанов. Всем прекраснейшего дня. Ну и что есть по поводу ваших сообщений. Прошу сказать невероятное спасибо Юрию Александровичу Серову за золотые руки и ответственное отношение к своему делу. Друзья Рома и Анна. Рома, Анна, вам большой еще привет. Юрий Александрович, красавчик. Добрый день, шансончик. Передаю привет своей любимой супруге Любаше, ваш постоянный слушатель Егор Бабенко из Волгограда. Здравствуйте. Ну а дальше капслоком пишет, как будто кричит человек. Пожалуйста, поздравьте нашу маму и бабулю с днем рождения. Зовут Вера Митрофанова, город Королев. Мамуля, здоровья на долгие годы. Бабуля, любим, обожаем. Семья Дуничевых и Ярыга. Благодарим вас. Да, пожалуйста, обращайтесь, дорогие друзья. Программа «Только для вас» продолжается. А что, успею еще? Успею сообщение. Готовлю борщ, жду мужа с работы. Поставьте, ага, вы самое лучшее радио. Спасибо большое. Ну, что-нибудь придумаем.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Шансон, добрый день. Я бы хотел передать привет учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четвериковой. Надеюсь, правильно произнес фамилию. Из детской музыкальной школы номер 1 имени Синесало. Или Синесало. В общем, ее вчера выписали из больницы. Она лежала в кровати со змеиным укусом гадюки с 31 июля. Дорогая Ирина Ивановна, вы с понедельника снова вернетесь на свою работу. Меня будет ждать учитель, который поможет разобраться с новым синтезатором. Данил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Данил Жомов, вам большущий привет. А учительница, когда встретите ее, обнимите ее. А передайте привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую, Николай. Написал сообщение. Здравствуйте, мое любимое радио. Хочу передать привет Сергею с улицы Московской. У меня вторая группа инвалидности. А он молодец, ходит мне всегда в магазин, в аптеку, передайте хорошую песню. Евгений Люберцы, Люберцам привет, Евгений, вам отдельный приветище. Ну и Сережа молодец. Здравствуйте, пожалуйста, поздравьте с 45-летием дня свадьбы Антонину Павловну. Манжасенко, прошу прощения, да. Желаю ей крепкого здоровья и всего доброго в жизни ей, нашим детям и внукам, мирного неба над головой. Это написал муж Сергей Иванович Манжасенко. Поздравляю вас, ребят, 45 лет, это много, это круто. Здравствуйте, Шансон, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хочу передать привет всем отдыхающим на Можайском водохранилище. Отличная погода, прекрасная музыка на радио Шансон. Делает отдых только прекрасней. Сережа написал. Сергей, привет вам тоже большой.

Хорошего дня, радио Шансон. Спасибо и вам. Долгожданная встреча с Андреем. Давно не встречались. Передайте привет Андрею Сазонову от Алексея и Марины Кабановых. Здоровья, счастья и долголетия всем военным пенсионерам. Ну что, могу только присоединиться к данному пожеланию. Даже фотографиями подкрепили сообщение. Ребята, вам прекрасно посидеть. Привет, Шансон. Мы снова вместе. Родная Гжель и ваши песни. Пусть сбудется у всех все лучшее. Ваша Светлана под фамилией Кукушкина. Ну, где-то белый стих немного получился. Светлана, в любом случае, спасибо. Пишите еще. Здравствуй, моя любимая волна радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет всему Дальнему Востоку. Были там в гостях, а теперь сижу в Полысаево и плачу. Хочу обратно. Как там классно, там такие добрые люди. Ну, добрых людей, знаете ли, везде хватает, но я вас понимаю, в общем и целом. Здравствуйте. В этот ставропольский солнечный день 35 лет назад родились наши доченьки-близняшки Ирочка Махалченкова, прошу прощения, если вдруг неправильно я произнес фамилию, и Инночка Сердюкова. Как вам в жизни повезло, небеса так сговорились, что два солнца вмиг взошло. Это вы на свет явились, наши доченьки. Мы вас с днем рождения поздравляем. Привет летит в Смоленск и Краснодар от Сердюковых Тани, мамы и пап Сережи. Ну, ребятушки, вам музыка хорошая.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон, добрый день. Поздравляю с днем рождения почетного президента Федерации бокса в Архангельской области Александра Дятлова. Уважаемый Александр Владимирович, сегодня вы именинник. Желаем вам богатырского здоровья, крепкого семейного тыла, успехов на работе и всего самого хорошего. На ура, ура, Роман Буров, город Северодвинск. А Роман Буров, молодец, красиво все написал. Александр Владимирович, с днем рождения вас. Самое главное, будьте здоровы. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему другу Алишеру Кудусову от Натальи. Он самый лучший мужчина на свете. Добрый день, любимое радио. Сегодня у моей младшей сестры день рождения. Кариша Астафьева. Дорогая моя кроха, будь здорова и счастливой девочкой. Люблю тебя очень. И привет и ее маме, моей крестной матери. Девочки, будьте счастливы. Город Пушкино, приветики. Привет, радио Шансон. Передаю большой привет из Татарстана. А особенно моим любимым родителям Ренату и Елене. А дочке Асии, доченька Асия, тебе тоже большущий привет от радио Шансон. Уважаемая радио Шансон, передайте, пожалуйста, слова благодарности и любви нашему папе и мужу Антону из деревни Аринкино Нижегородской области. Мы сейчас заготавливаем грибочки на зиму. Жена Оля и сын Лев, привет вам большущий. Напомню, единый номер для ваших сообщений +7 909 955 1030.

сожалению, дорогие друзья, программа «Только для вас» подходит к своему логическому завершению. Прошу прощения. Есть еще парочку сообщений и время, собственно, их зачитать. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Хотим поздравить с днем рождения доченьку Натали Муратову. Желаем ей исполнения всех желаний. Пусть ангелы всегда ее оберегают, заботятся о ней и не давая в обиду никому. Пусть в жизни будет только радость, теплота и любовь. Пусть глаза всегда светятся от счастья, а улыбка не сходит с уст. Добра тебе, родная наша, радость и огромной любви. Город Дедовск, папа и мама, Любовь и Сергей Харитдиновы, тетя Женя, дедушка Шамиль и все-все-все друзья. Ну и радио «Шансон» присоединяется. Поздравьте с днем рождения мою любимую супругу Ирину, Алексей Ильчев, город Бор, Нижегородская область. Ира, с днем рождения. Желаю, чтобы зарплата росла, как на дрожжах, а возраст только в паспорте, и то с ошибкой. Большой привет любимому мужу Андрею Пушкареву. Люблю тебя, будь счастлив. Ну а ждите продолжения программы «Только для вас» уже сегодня в 9 вечера.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сварки всем максимум дают.
3: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
4: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д.
5: Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпросвещении разрешили ученикам 5-11 классов применять искусственный интеллект в учебном процессе для поиска информации. Согласно методическим рекомендациям образовательного ведомства, учитель вправе ограничить использование технологий при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. При этом, как пишет Москва-24, применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьникам планируемых результатов обучения. Россияне могут получить административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей за использование шумной бытовой техники в ночное время. По словам юриста Екатерины Нечаевой, запрет распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомоечные машины, блендеры и миксеры. Запуск любого из этих приборов в часы, когда действуют ограничения по шуму, считается нарушением закона о тишине. При этом уголовной ответственности за такие действия не предусмотрено, наказание ограничивается штрафом. В Российской академии наук призвали запретить фастфуд и вернуть культуру питания. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, сегодня в России производится больше продуктов, чем в советское время. Однако появилось много рафинированной пищи, которую он назвал мусорной едой. Это чипсы, белый хлеб, сахар. Главной проблемой, он считает, утраченный режим питания. Люди перестали завтракать, обедать и ужинать. Увеличение продолжительности жизни – свидетельство того, что мы стали питаться лучше. Однако употребление фастфуда сводит эту пользу на нет, поэтому необходимо отказаться от такой еды и восстановить традиционный режим приема пищи. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань стоит 12,55. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, +17, давление 747 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Когда собирается компания таких вот корешей, как у Александра Яковлевича Розенбаума, хочется жить вечным. Но жизнь подкидывает нам туман, как напоминание о бренности бытия. Юра Хой был еще тем философом, пострашнее Канта, просто выражал он свои мысли иначе, громче. Это радио «Шансон», у микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго дня!

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 42 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Садитесь здесь.
1: Программа только для вас закончилась, а приветы продолжают лететь. Ну, а возьму на себя смелость, озвучу еще несколько. Добрый день, наш любимый радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу Наталью Гребенщикову из города Таганрог. Хотим пожелать ей всего самого наилучшего. Успехов в работе, радости, любви, мирного неба над головой. С уважением, друзья, Машуня и Илюха. Здравствуйте, сидим за столом и отмечаем приезд Жана из ЮАР. Он соскучился по России, а мы по нему. Привет всем хорошим людям. Жан говорит, что в России лучше. Не нужно было Жану уезжать, чтобы это понять.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

«Ой, тетя», группа «Воровайки», кстати, появятся на сцене всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Напоминаю, дорогие друзья, радио «Шансон» приглашает всех на вечер, наполненный любимыми песнями и настоящим весельем, который состоится в столичной лайф-арене 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра: Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Чепик и многие другие. Зрителей ждет любимая музыка, энергичные танцы, ну и, конечно же, отличное настроение. Напоминаю, все это для тех, кому больше 12 лет. Встречаемся 14 ноября.

0: радио «Шансон».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Король душевной боли Трофим закончил свою исповедь. Можно выдохнуть, но дышать будем перегаром радости, потому что случайность стучится в двери. От высокого слога переходим к нормальным пацанским понятиям. Ностальгия для понедельника, случайность для субботы.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на zvonmarket.ru.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо вам
5: очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Большое. Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: часов.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Роспотребнадзор ведет разработку новой тест-системы, которая позволит выявлять сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, на данный момент используется тест-система, которая распознает 25 различных вирусов. Для ведомства важно, чтобы новая разработка видела как вирусы, так и бактерии. Сейчас эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Грипп опасен для всех возрастных групп, в том числе для пожилых людей. В ведомстве назвали вакцинацию основным средством профилактики гриппа. В Минсельхозе сообщили, что снижение стоимости овощей в России может ускориться по мере того, как на рынок будет поступать больше продукции отечественных производителей. В ведомстве отметили, что оптовые и розничные цены обычно начинаются снижаться с начала массовой уборки урожая. Как пишет портал «Москва-24», уборочная кампания стартовала в непростых погодных условиях, однако темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Овощи собирают практически во всех регионах страны. В Российском университете дружбы народов создали интерактивный атлас языковых ситуаций. Как сообщили в пресс-службе вуза, сейчас платформа охватывает 12 народов России и 8 языковых семей. Каждый народ представлен как отдельная точка на карте. Клик по точке открывает профиль народа, в котором собраны данные о нем от географии и культуры до мифологии и результатов научных исследований. Информацию о каждом народе иллюстрирует портрет его представителя в национальном костюме с традиционной атрибутикой. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. Доллар на выходные понедельник 84.26, евро 97.87. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: После таких страстей от Успенской хочется валидола. К счастью, у Анатолия Днепрова есть рецепт получше – ритмический танец. От женского «хочу» переходим к мужскому «знаю». «Я верю», «я надеюсь», «я найду». Ну, хотя бы свои носки под диваном перед уходом на работу. Это самое душевное радио, радио «Шансон». У микрофона Андрей Лобанов. Прекрасного дня, ну и отличного вечера, в общем.

0: и все остальное забыто.
1: Лесоповал доказал, справедливость существует, но она какая-то грустная. А вот Александр Буйнов знает, настоящая справедливость – это когда твои руки лежат там, где мягко и тепло. Никаких больше мокрых асфальтовых полощей, только сухая чистка, чистая дизайнерских кресел. В общем, включаем режим эстета. Это радио «Шансон», дорогие друзья. Всем прекрасного дня.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: «Павловская курочка». Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: беспечный.
1: На прошлой неделе в Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Это шуточная альтернатива Нобелевской. Хочу обратить внимание на номинацию по химии, где США, Япония и с коллегами из Индии и Франции выяснили, что молочный белок тараканов содержит втрое больше энергии, чем коровье молоко. И читая такие новости, всегда интересно, вот как и зачем они это выясняли. Вот живите теперь с этой информацией.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эминор доказал, можно быть крутым, даже играя на пиле. Или на чем они там играют. А вот Ирина Круг знает, настоящая крутость – это когда твои бывшие цитаты горят ярче кремлевской звезды. Никаких больше теплых носочков. Сегодня мы греемся у костра разбитых сердец. Юлия Степанова скоро присоединится к нашему костру и тоже начнет подкидывать полежки, дорогие друзья. Да, а я вам говорю до свидания, встретимся еще обязательно. В эфире самого душевного радио Андрей Лобанов. Всем прекраснейшего вечера субботы.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить годовые ограничения на оплату больничным для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. Как сообщает ТАСС, сейчас при уходе за ребенком младше 7 лет больничные оплачиваются не более 60 календарных дней в год, а при заболеваниях и специального перечня 90 дней. Если ребенку от 7 до 15 лет оплачиваются не более 15 дней по каждому случаю болезни и максимум 45 дней в течение года. Парламентарии отмечают, что установленные лимиты не зависит от состава семьи, уровня дохода или возможности привлечь других людей для ухода за ребенком. После того, как оплачиваемые дни заканчиваются, одинокой матери приходится продолжать заботиться о больном ребенке без заработка, либо оставлять его без необходимого присмотра. Уполномоченная при президенте по правам ребенка заявила, что у детей необходимо формировать цифровую гигиену. Поводом стала активность украинских колл-центров, которые, по словам Марии Львовой-Беловой, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность. Сейчас на Украине 500 колл-центров, которые каждый день осуществляют 1 200 000 звонков в Россию. Детский омбудсмен добавила, что в нашей стране обучаются 17 миллионов школьников, и такое количество звонков позволяет прозвонить всех учащихся примерно за 2,5 недели. Северный речной вокзал за 6 лет работы принял почти 15 миллионов посетителей. Как сообщили в мэрии, это один из символов столицы и популярная точка притяжения. С начала текущего года там прошло 290 мероприятий. За прошедшее лето вокзал посетил 1 миллион человек. На набережной расположено 17 причалов. В разгар летнего сезона они способны принимать порядка 20 круизных судов. Одновременно за 6 лет они приняли и отправили круизные суда более 8000 раз в десятки городов и туристических центров. В их число вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Кострома и Архангельск. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Не все то золото, что блестит, а то золото, что звучит. На радио «Шансон» легендарные песни Игоря Слуцкого и Вадима Цыганова в исполнении Михаила Круга. Если вы хотите, чтобы кроме песен в эфире радио «Шансон» звучали ваши приветы, поздравления и добрые пожелания, то пишите нам письма в 9 вечера, когда начнется программа «Только для вас». 18:08 в Москве. Прямо сейчас у микрофона Юлия Степанова, вернулась к вам из отпуска, соскучилась и рада нашей встрече. Далее у нас Катя Огонек. Всем привет!

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нашли мы уже, нашли применение и вашим рукам, и ногам, особенно тех, кто придет на танцпол, эх, разгуляя. Ноги в пляс, руки в разброс, попляшем и подпоем любимым артистам 14 ноября в Лайф-арене. Часики действительно тикают, и время катится вперед неумолимо, и вот уже практически 2 месяца остается до всенародной танцплощадки. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель будет в эпицентре музыкального праздника, максимально близко к сцене. На сцену разгуляя выйдут Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Лесоповал, Воровайки и многие другие. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Ждем.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Итак, выбираем новую «Ладу в Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И 4. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
6: Юникор. Официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
7: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 40.

верстата, без любви любое дело превращается в ничто, в общем-то. После песни «Рады рай» захотелось жить полную силу, и вам, собственно, это тоже предлагаю. Продлевайте лето, живите на полную с 24 по 30 октября. Присоединяйтесь к фестивалю «Бархатный шансон». Турция, отель «Титаник Делюкс Гольф Билет». Кстати, скоро нам споет участник фестиваля Михаил Шуфутинский. Все подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18 лет. Означает.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукции оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Когда боль не дает покоя.

0: усиливающие действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ранней весной прогулка по Галерной улице вместе с Андреем Косинским в эфире радио «Шансон». Ну что ж, и весна будет. А пока у нас на календаре 12 сентября. Наш вечер продолжается песней «Случайность» в исполнении участника «Эх, разгуляя» и бархатного шансона Михаила Шуфутинского. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера. Следующие 2 часа у нас «Эх, разгуляй».
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе,

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prisma-okna.ru.
3: Подробности на сайте.

идут с 18 по 20 сентября. 43% владельцев дач считают ее полноценным вторым жильем. Как сообщает газета РУ, за прошедший год 38% респондентов увеличили расходы на дачу, а средний бюджет на ее улучшение на ближайшие 12 месяцев составил 74 тысячи рублей. В первую очередь владельцы домов планируют приобрести технику для обслуживания дома и участка, обновить садовую мебель, решить вопрос со стабильным интернетом и связью. Еще 17% готовы потратиться на освещение территории, 14% на автополив и другие коммуникации. 29% опрошенных планируют утеплить и подключить отопление, чтобы приезжать за город в холодное время года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй!» Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей 87 копеек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Султан Лагучев. «Роза черная». Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы». Поцелуй.

0: мнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо.
12: Мы вам
10: большое.
12: Очень благодарны.
10: Вы вам благодарны. Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения.

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме заявили, что более 40% педагогов отметили снижение бюрократической нагрузки после принятия федерального закона. Он вступил в силу 1 марта прошлого года и обязывает все школы ограничить перечень документов учителя 5 позициями. При этом более половины опрошенных педагогов не заметили разницы в нагрузке. 10% учителей рассказали об ее увеличении. Парламентарии отмечают, что главная задача учителя – найти подход к ученику, но это осложняется необходимостью дополнительно проводить мероприятия, делать в

ювелирных изделий также повлияет повышение налога для производителей с 20 до 22%. При этом золото может составлять до 80% стоимости готового украшения. Московскому парку Зарядье исполнилось 9 лет со дня открытия. За это время на его территории появились музейно-выставочные пространства, концертные площадки, научные центры и коллекции растений, представляющие разные природные зоны России. Как сообщил Сергей Собянин, одной из особенностей парка стала архитектура, отмеченная российскими и международными премиями. Ландшафт парка меняется в течение года. Весенние первоцветы сменяют летние полевые композиции, а осенью территория приобретает яркие оттенки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, плюс 15 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Стих Юникорн. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникорн.
2: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникорн. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникорн. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
4: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.

0: радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, наконец-то, программа только для вас. Добро пожаловать, пишите. +7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Меня зовут Юлия Степанова. Рада нашей встрече. И в начале программы только для вас хочу поблагодарить свой родной город, свою малую родину, город Саратов, за теплый прием всех своих друзей. Реку Волгу, которую удалось не только руки опустить, но и, знаете, еще как следует поплавать, потому что родной город подарил несколько не то что теплых, но даже жарких денечков. Мира вам и ярких солнечных дней, и, конечно, максимально спокойных ночей. Всем вам, дорогие радиослушатели, программа только для вас началась. С нетерпением жду вас в гости.

посетила программу «Только для вас» на радио «Шансон». Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-909-955-1030. Наш номер, пожалуйста, не забывайте о подписи. «Шансон», отлично отдыхаем и закрываем дачный сезон в любимой компании замечательных родственников. А им привет Екатерине и Дмитрию, Ольге и Марии Меркуловой, город Москва. Привет из звездной Перми. Слушаем «Шансон». Благодарю судьбу за суперсоседей. Особенно привет Татьяне, которая заводная и всегда создает настроение. Пожалуйста, для нее хорошую песню. Зинаида. Далее. От жены, внучки, дочки, внука, правнучки и всех близких людей просим поздравить Климантова Анатолия Петровича с 85-летием. От души поздравляем, желаем сибирского здоровья. Поставьте песню группы «Сентябрь». Он ее очень любит.

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Эпик и Холла, не люби меня, в программе только для вас. Шансон. Хочу передать привет лучшему другу Герману и подруге Татьяне Михайлиной от Александра Тришкина из Пензы. Поставьте, пожалуйста, любимую песню Татьяны «Не люби меня». Сказано, сделано, продолжим. Привет, беспокоит Пермь. Ну что вы, нисколько не побеспокоили, мы вам рады. У нас ночи, мы с подругой Зинаидой ждем вашу программу, пожалуйста, для Татьяны Романовой и Зинаиды Лимоновой. Городские встречи. Поняла. Шансон, передайте, пожалуйста, моей жене Марине Евлампиевой, чтобы она не переживала. Я скоро приеду домой. Люблю ее, Валерий. Добрый вечер. Хочу передать привет любимому мужу Зуеву Владимиру. Сидим, отдыхаем. Всем радиослушателям добра. Ирина, Московская область, деревня Калиновка. Добрый вечер. Это Пашка из Москвы. И поздравьте мою супругу Ольгу с днем рождения. Мы в лесу Филимонковского поселения, поселок Марьино. Жарим шашлык и празднуем. Целую, обнимаю. Следующее поздравление. Хочу поздравить с юбилеем Дунину Светлану, мою двоюродную сестру. Юбилей пришел в твой дом, все за праздничным столом. Тосты, радость, громкий смех ждет тебя, пускай успех. И неважно, сколько лет, для женщины всегда расцвет. И пусть все мечты, ну хотя бы через одну, сбываются. Ваш постоянный слушатель Андрей Мартыненков. «Городские встречи», песня Сергея Наговицына. Споют ее Евгений Григорьев и Инна Наговицына. Для вас. «Городские встречи».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: конечно, огромное количество людей одиночество переживает не столь трагично, но компания всем нам, конечно, требуется, ибо роскошь человеческого общения никто не отменял. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Номер для ваших сообщений. Не забывайте, пожалуйста, о подписи. А хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, там, где удобно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. «Шансон», передайте привет Надежде Северьяновой. Я ее очень помню и люблю, Дмитрий. Любимое радио моей мамы Ирины Маляровой был день рождения 6 сентября. У мужа Паши Тюева 9-го. Пожелайте, пожалуйста, им здоровья. Я их очень сильно люблю. От дочки и жены Оли Гришиной и сына Юры Малярова. Любимый «Шансон», передайте моему любимому человеку Курносову Михаилу, что он самый лучший папа и муж. Желаю всегда зеленого света и не знать потерь. Его Надежда. Если можно, поставьте песню в исполнении Михаила Шуфутинского. Можно?
1: Старая пленка и любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Сколько же красивых мест на нашей планете Земля, и как хотелось бы всех их увидеть своими глазами. Но послушаем пока вот песни Пета был «Стамбул» в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Плюс 7-909-955-103.0. Пишите без промедления, не забудьте о подписи. Передаю привет любимой девочке Сусанне Шишовой. Пусть знает, что как бы трудно ни было, мы вместе преодолеем все. Только когда этого хотят два человека. И привет всем из Республики Адыгеи от Александра. Шансон, передайте привет нашей хорошей компании, семье Дергилевых и семье Иващенко и нашему городу Губкин в Белгородской области. С днем города! Ура три раза! Шансон, сегодня наши родные, любимые мамочка и папочка отмечают золотую свадьбу. Вот, какое событие. Мы хотим поблагодарить за все наших самых родных и близких. Спасибо вам, мамочка Галина, папочка Андрей, город Псков, Аня и Александр поздравляют. Есть привет мужу Валерию Милевскому от Натальи из Пензы. Следующее послание. Дорогое радио Шансон, привет из Тулы. Поздравляю всех туликов с днем города, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть все будет просто хорошо. Привет от Комардиной Татьяны. Добрый вечер. Хочу сказать на всю страну, что сильно люблю свою супругу Марию и своих трех лапочек дочек и моего младшего сына. Очень люблю вас. Привет городу Новочеркасску. Поставьте песню про семью. Если

0: Михаил Бублик в программе «Только для вас». Огромный привет семье Воскресенских. Цветик, не зли Костю. Вот такое сообщение от Константина. Любимое радио, любим вас от всей души. Ой, мы вас тоже. Хочу передать привет любимой Настёне Сластёне. Люблю тебя сильно. Хочу сказать на всю страну, выходи за меня замуж. Валера из Твери делает предложение, от которого вообще, наверное, сложно отказаться. Добрый вечер. Передаю привет своему любимому мужу Юрию Анатольевичу. Отдыхаем в поселке Пудовкин, Ирина, город Тамбов. И вам хорошего вечера и, конечно, самых прекрасных нежных чувств. Шансон, передайте привет моему дорогому человеку Алишеру Кудусову. Он самый лучший мужчина и самый хороший. От Натальи, его прекрасной девочки. Это послание. Привет, любимые радио. Празднуем день города Луганска. Пожалуйста, передайте привет моему крестнику Гончаренко Артему. Он сейчас прогуливает учебу в институте на морях. А учится он на актера. Пусть станет как минимум вторым Безруковым или Хабенским местного масштаба. Константин из Луганска. Артем, я пожелаю вам не становиться никем вторым, а исключительно оставаться только собой. Это важно в вашей профессии.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю.

Кстати, на фоне пролетающих мимо нас со свистом веков программа «Только для вас» длится весьма и весьма недолго. И вот она подошла к финалу. Не расстраивайтесь, следующее завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже непременно будет. Шансон сегодня вечером в дружной компании с друзьями, детьми в Дубровом. Мы встречаем эти выходные. Желаем всем здоровья, теплой и солнечной осени. Пусть будет счастье в каждом доме. Семьи Бутровых, Деревянкиных, Кулешовых, Вайгелей, Бахаревых. Ну вот, затем все. Услышимся в следующем часе.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

погибать. Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай мною распускает.

0: года. Дуэтная песня Михаила Круга и Михаила Гулько. Разная жизнь получилась у этих артистов. Михаил Круг ушел очень рано. Михаил Гулько прожил долгую жизнь и буквально недавно ушел от нас. Но с нами всегда их голоса, которые звучат в эфире радио «Шансон». Их голоса, их песни и, собственно говоря, их жизнь, которая перед нами в этих песнях. Добрый вечер, меня зовут Юлия Степанова, 22.04 в столице. Скоро мы с вами услышим «Последний полет» Михаила Шуфутинского. А прямо сейчас «Красивоглазая» лирика Александра Новикова. Ох, прекрасно.
1: Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 42 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вы знаете, за пару месяцев до всенародной танцплощадки их разгуляй, действительно, в общем-то, стоит подумать над своим образом, каким вы придете на эх разгуляй, и модными, красивыми ждем вас на танцплощадке. Занимайте свои места в зале или на танцполе, это уж как вам будет угодно. Я, конечно, рекомендую танцпол, это ближе всего к сцене и любимым артистам. Всенародная танцплощадка состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. В ней примут участие Михаил Шуфутинский, Лиса Павал, Воровайки, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие звезды. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Вот, еще одно смелое решение, каким появиться на их разгуляем, предлагает Таисия Повалий.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот. Гордость поколений».
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
10: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
11: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
15: Болит плечо? Спина? Колено? Тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Любые крайности, говорят, не хороши. Да и действительно, ну что мы там забыли в этих крайностях? Гораздо лучше присоединиться к бархатному шансону и отправиться в Турцию с нашими артистами. Если нет такой возможности, слушайте участников скоро в эфире. Алексей Брянцев, Тамара Кутидзе. Это будут дуэтные работы.
1: Радиошансон. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ж, время вечернее, кое-где уже и ночное. Можно любить, в общем, как любите, как хотите. Тем более, что не только погода, но и календарь шепчет. Завтра, мол, в воскресенье можно отоспаться. Группа «Сентябрь» далее в эфире. Сергей Любавин только что. Ну, а я, Юлия Степанова, вернусь к вам завтра вечером.
1: Летают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. «Павловская курочка». Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

ответила я. Крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять. Крестик надену, перекрещусь я. Будешь что вспоминать. Крестик надену, перекрещусь я. Эх, была не была, если б ты знала, знала, родная,

терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? И

мешать, по чужой колее проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Катилась по асфальту весенняя вода.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: День воспоминаний лентой голубой опоясал теплый вечер.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май, весна.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.